0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Пампотиен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гиплеер Тюркиянын теги радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
10: Эдо Ифонетис Тюркия.
12: Овди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарды Диамурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
19: It Turkiye Hangya Radioya.
12: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye Ünü Radiosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонхо Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция дайны радио гаяны.
14: Петерчия радио садбури Турция скма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овозы.
19: Гитплеер Түркияның тети радиосы.
5: Е садай Турция.
3: Аңлаватқаныңа Түркия авазы радиосы.
7: Эво ифонетис Түркия.
5: Олди радио глас Түркия.
8: Гидар реди амурия Түркия.
2: Ини адала радио суара Түркия.
1: Хии ни идая кисуахили саути я Түркия.
17: Эсте радио вожда Түркия.
10: Кочирава Түркия но кое радио дес.
5: Зборува гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия овозы радиоса.
13: Ит Туркия хонгия радиоя.
5: Олды радио глас Туркия.
7: Туркия үні радиосы.
0: Бурасы Туркияның сесі радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонфо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Оваза.
19: Диплеер Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Турция.
13: Аңлаватқаныңла Турция Авазы Радиосы.
20: Эдо Ифонитис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
21: Гидар Реди Амурия Турция.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
24: Este é Radio Voz de Turquia.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліше Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турція.
12: Да, да Турція ганг радио да.
13: Хосуме Турція і дайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Турція Скма.
15: Овода Турція Вюни радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
4: Эво и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глаз Тюркия.
2: Гидарре ди аммурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 收听，再会。
1: 现在请收听土耳其之声新闻内容。

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В операторской нам помогает Гюкам Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России» и «Зоны конфликта в Африке».

Вначале коротко о событиях дня. Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan призвал реформировать Совбез ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Türkiye и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связей для перехода к стратегическому партнерству. Türkiye продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом

заявил глава управления коммуникаций при администрации президента Туркии Бурханеттин Дуран. США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомлений о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативы по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Свою позицию президент Эрдоган изложил в статье, посвященной реформированию ООН. По его словам, нынешняя международная система нуждается в более справедливом механизме принятия решений, который не позволит отдельным государствам блокировать позицию большинства. Наш призыв «Мир больше 5» – это приглашение к более широкому пониманию ответственности, подчеркнул президент Туркии. Формула отсылает к 5 постоянным членам Совбеза ООН – США, России, Китаю, Великобритании и Франции, обладающим право вето. Туркия уже на протяжении многих лет выступает за изменение этой системы. Президент Эрдоган призвал сформировать широкую международную коалицию вокруг принципа, согласно которому ни одно государство не должно иметь постоянного права блокировать волю большинства международного сообщества. По его мнению, для построения более справедливого мира необходимо объединить опыт, возможности и политическую волю государств из разных регионов на общей платформе. Президент Туркии подчеркнул, что Анкара намерена и дальше активно участвовать в обсуждении реформы глобальной системы управления. Туркия с ее глубоко укоренившейся государственной традицией, дипломатическим потенциалом и прочными отношениями с различными регионами продолжит брать на себя ответственность в этом поиске реформ, заявил президент Эрдоган. Анкара последовательно продвигает реформу Совета Безопасности под лозунгом «Мир больше 5», утверждая, что нынешняя система, в которой право вето сосредоточено у ограниченного числа государств, недостаточно отражает принципы равенства и представительства в современном мире. Туркия и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связей для перехода к стратегическому партнерству. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Вьетнама То Ламом в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи Эрдоган приветствовал позитивный ответ Вьетнама на предложение Туркии повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства, а также подчеркнул важность сотрудничества в сфере инвестиций, торговли и оборонной промышленности. По прибытии в Нью-Йорк Эрдоган также провел встречи с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Аль-Менфи и кронпринцем Кувейта шейхом Сабахом Аль-Халидом Ас-Сабахом. Ожидается, что в течение недели высокого уровня турецкий лидер проведет еще ряд двусторонних переговоров с мировыми лидерами. Туркия продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом заявил глава управления коммуникаций при администрации президента Туркии Бурханеттин Дуран. В заявлении по случаю Международного дня мира Дуран отдельно остановился на ситуации в Газе. По его словам, страдания детей, женщин и мирных жителей требуют от мирового сообщества выступать на стороне справедливости, совести и мира. В то время, когда самые фундаментальные человеческие ценности подвергаются серьезному испытанию в Газе, общей ответственностью человечества перед лицом страданий детей, женщин и невинных гражданских является выступление на стороне справедливости, совести и мира, написал Дуран в соцсети X.
Он подчеркнул, что для создания более пригодного для жизни мира необходимо слышать голоса угнетенных, ставить человеческую жизнь выше любых соображений и защищать справедливость для всех. Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдуана Türkiye продолжит поддерживать тех, кто сталкивается с несправедливостью и притеснением, где бы они ни находились, в полной мере использовать возможности дипломатии и работать ради более справедливого мира, заявил Дуран. Он также выразил надежду на мир, в котором замолчат оружие, будут преобладать право и совесть, а детям не придется расти в тени войны, притеснений или геноцида.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомления о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент по итогам консультации с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Ли Фэном в Нью-Йорке. Мы считаем, что, как и в любой трансграничной деятельности, переход от непрозрачности к большей прозрачности между первой и второй державами мира в области ИИ чрезвычайно важен, заявил Бессент. Переговоры прошли в рамках подготовки к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США, который пройдет с 23 по 25 сентября, и его саммиту с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 сентября. Встреча представительных делегаций состоялась на фоне растущей обеспокоенности экспертного сообщества и технологических лидеров рисками неконтролируемого развития искусственного интеллекта. В рамках договоренностей стороны планируют запустить постоянный формат ИИ-диалогов США и Китая с проведением следующих экспертных консультаций в Шэньчжэне. Помимо безопасности ИИ, на переговорах обсуждались вопросы снижения торговых пошлин и механизмы работы Совета по торговле в преддверии истечения срока тарифного перемирия 10 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативу по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. Макрон охарактеризовал переговоры с Трампом как очень хорошие и конструктивные, подчеркнув необходимость скорейшего усиления оборонительных возможностей Киева. Мы подробно обсудили ситуацию вокруг Украины и России, а также необходимость быстрее и с большей силой помочь нашим украинским друзьям в поставках систем-перехватчиков, поскольку с точки зрения обороны это ключевой вопрос, заявил французский лидер. Без раскрытия деталей он добавил, что обе стороны предметно сфокусировались на идее прекращения атак по объектам энергетического сектора. Тему энергетического моратория Макрон также вынес на обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента Франции, поддержка украинской энергосистемы остается приоритетом на пороге зимы, а ключевые решения по деэскалации должны стать предметом консультации на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Данное обсуждение проходит на фоне состоявшегося ранее телефонного разговора между Трампом и Зеленским. По данным СМИ, глава Белого дома призвал украинскую сторону воздержаться от атак на российские НПЗ, указывая на растущий дефицит дизельного топлива на мировых рынках. Зеленский, в свою очередь, назвал условием прекращения ударов по российским НПЗ аналогичные шаги Кремля по деэскалации, включая защиту критической инфраструктуры и продовольственного экспорта. Во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке запланирована личная встреча Трампа и Зеленского, где вопрос энергетики станет центральной темой. В условиях. Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф встретился в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на фоне предупреждений о возможной быстрой эскалации войны на Ближнем Востоке. Во встрече также участвовал глава египетской разведки Хасан Рашад. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и в Газе и Судане, атаки на страны Басрийского залива, а также угрозы морской безопасности. Визит Рэдклиффа состоялся через несколько дней после встречи Сиси с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Одной из ключевых тем стала безопасность судоходства в Красном море и в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Продолжающиеся конфликты в регионе уже затрагивают воздушное и морское сообщение, экспорт энергоресурсов и цены на нефть. Госдепартамент США предупредил о возможности быстрого расширения конфликта. Уважаемые слушатели, это были новости. Сейчас на нашем эфире прозвучит песня «Бусевда Бушехресымас» в исполнении Денис Секи. Вслед за ней Яшар исполнит песню «Топлай Вербени».

Уважаемые слушатели, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Партия «Единая Россия», согласно предварительным итогам выборов, получает конституционное большинство в Госдуме РФ 9-го созыва. Как сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на ЦК РФ, «Единая Россия», как сообщается, набирает 57,76% голосов. Это около 130 парламентских мест. На втором месте, согласно предварительным итогам голосования, КПРФ – 13,89% голосов. На третьем – ЛДПР.

ДПР 8,77%, на четвертом новые люди 7,97%. Между тем, «Справедливая Россия» получает 4,99% голосов. Кандидаты «Единой России» также лидируют в 208 одномандатных округах из 225, следует из данных ЦИК РФ. Представители КПРФ заняли первое место в 5 одномандатных округах, представители «Справедливой России» и самовыдвиженцы – в 4. Кандидаты ЛДПР лидируют в 2 одномандатных округах, Родины – в 1. Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» набирает больше голосов на выборах в Госдуму 9-го созыва, чем во время кампании 2021 года. 20 сентября в России завершилось трехдневное голосование. Последними закрылись участки в Калининградской области. Выбирали депутатов Госдумы 9-го созыва, губернаторов и региональные парламенты.

В России также завершается подсчет голосов на выборах глав регионов. Так, согласно предварительным итогам голосования, в Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов переизбран главой республики. В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов парламента, решение принято единогласно. В Северной Осетии Сергей Миняйло также переизбран. За него проголосовал 61 депутат местного парламента. Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с результатом 99,85%. Для Рамзана Кадырова эти прямые выборы стали третьими за время его нахождения во главе Чеченской республики. В 2021 году он получил 99,7% голосов при явке 94,61%. В 2016 году 97,94% при явке в 94,8%. В Северокавказском федеральном округе из 7 регионов только в Чечне и в Ставропольском крае остаются прямые выборы глав. Во всех остальных республиках – Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – главу утверждает парламент по представлению президента. На выборах в региональные парламенты предварительно лидирует «Единая Россия» в подавляющем большинстве регионов, где проходили кампании. Партия «Яблоко» предварительно проходит в Новгородскую областную думу. Она набрала 5,89% голосов по ДЭК после обработки 91,88% протоколов. Это единственный регион, куда партия была допущена до выборов.

В Петербурге хотят существенно расширить перечень сфер, в которых иностранным гражданам, работающим по патентам, запрещено трудиться. Соответствующий проект постановления опубликован 21 сентября на портале антикоррупционной экспертизы. Помимо такси и курьерской доставки, ограничения предлагают распространить на розничную торговлю, фитнес-центры, спортивные клубы, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, а также ряд медицинских и санитарных организаций. В розничной торговле запрет затронет практически все основные категории продуктов – от фруктов и овощей до мяса, рыбы, хлеба, молочных продуктов, круп и детского питания. Компании, на которые распространятся новые требования, должны будут до 1 декабря 2026 года укомплектовать штат в соответствии с ними. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Запрет на работу иностранцев в такси и курьерской доставке действует в Петербурге уже сейчас. Его также планируют продлить на 2027 год. После введения ограничений в городе участились проверки иностранных работников, а бизнес начал опасаться дальнейшего расширения запрета. Предприниматели предупреждали о возможной нехватке кадров в общепитии и индустрии красоты. Последствия кадрового дефицита уже значительно отразились на стоимости услуг. После ограничений в такси и доставке издержки перевозчиков и сервисов выросли. Доставка продуктов и еды в Петербурге подорожала в среднем на 25%, а срочная доставка – более чем на 40%. Стоимость поездок на такси в конце 2025 года прибавила около 12%. При этом цены на такси в Петербурге росли и до

Введение ограничений по данным Яндекс.Такси за 12 месяцев к июлю 2025 года стоимость поездок в Петербурге и Ленинградской области увеличилась на 18%. Это был максимальный рост среди российских регионов с городами-миллионниками. Для сравнения, в Москве и Подмосковье тарифы выросли на 16%. Еще сильнее рост выглядел по итогам 2024 года. Средний чек на поездки в Петербурге увеличился почти на 45%. Одной из причин эксперты называли нехватку водителей. За год число перевозчиков сократилось примерно на треть. Одновременно дорожали топливо, автомобильные запчасти и обслуживание. А высокая ключевая ставка увеличила расходы на лизинг и кредитование.

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть» остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников 20 сентября. Как сообщили Рейтер, три источника в отрасли, после падения дронов на территории предприятия произошли пожары на обеих установках первичной переработки нефти. По словам источников агентства, на восстановление поврежденных установок и возобновление работы завода могут потребоваться несколько недель. «Газпромнефть» не ответила на запрос «Рейтер» о комментарии. Одна из установок АВТ-6 способна перерабатывать 21,4 тысячи тонн нефти в сутки, что составляет 53% общей мощности завода. На вторую установку «Еро-плюс» приходится оставшиеся 47% с мощностью 18,8 тысячи тонн в сутки. С 21 сентября топливо московского МПЗ не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. По данным Рейтер, в 2024 году завод перерабатывал 11,6 миллиона тонн нефти или около 230 тысяч баррелей в сутки. На предприятии было произведено 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума. О возможном применении нового оружия при этой атаке ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что впервые была использована ракета «Пеликан», которую разрабатывает украинская компания «Firepoint». По его словам, среди примененных средств также были FP-1, RZ-100, МИЧ-2000, «Поляница», «Вендетта», «Лютый», «Бас», «Фламинго» и «Сечень». В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора, написал Зеленский. Ракета FP-7, по данным ранее опубликованной информации, способна нести до 150 килограммов боевой части, запускается с наземной установки и может развивать скорость до 1500 метров в секунду. Основатель и главный конструктор Firepoint Денис Штилерман сравнивал ее с американской системой «Этакамс». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о повреждении объекта на территории московского МПЗ. Следственный комитет России после атаки возбудил уголовное дело, заявив об использовании беспилотников и повреждении объектов гражданской, промышленной и логистической инфраструктуры. О применении ракеты «Пеликан» российские власти не сообщали. По данным Генштаба ВСУ, на московском НПЗ в Капотне были повреждены установка первичной обработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго.

Хотя война в Тиграе, продолжающаяся в Эфиопии в 2020 и 2022 годах, завершилась подписанием Преторийского соглашения, значительная часть фундаментальных политических и территориальных разногласий, ставших причиной конфликта, так и осталась неразрешенной. Поэтому вновь усилившаяся в последнее время военная активность в западном Тиграе не должна рассматриваться исключительно как новое обострение в сфере безопасности между федеральным правительством и силами Тиграя. Борьба за Велткайский район может перерасти в более масштабный региональный кризис в сфере безопасности, в котором внутренние политические противоречия Эфиопии переплетаются с войной в Судане, ухудшением отношений с Эритреей и восстанием Фана в регионе Амхара. Предлагаем вашему вниманию оценку координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджиоглу по этому вопросу. Значение Велкайта прежде всего обусловлено его географическим положением. Этот район западного Тиграя, простирающийся до границ Судана и Эритреи, является важной частью северо-западного коридора Эфиопии. Одновременно он имеет стратегическое значение с точки зрения сельскохозяйственного производства, приграничной торговли и маршрутов, связывающих Эфиопию с внешним миром через Судан. Поэтому вопрос контроля над Велткайтом выходит за рамки исторического спора о территориальной принадлежности между Тиграем и Амхарой и непосредственно связан для Аддис-Абебы с обеспечением безопасности границ страны и ее региональной связанностью. По этой причине попытка сил Тиграя вновь установить контроль над районом не будет воспринята федеральным правительством как обычный локальный территориальный спор. Главный риск заключается в том, что различные очаги конфликта в Эфиопии постепенно начинают связываться между собой. С одной стороны, федеральному правительству приходится противостоять формированиям Фана в регионе Амхара, а с другой – решать проблемы безопасности в Оромии. Повторное открытие фронта в Тиграе может привести к тому, что Аддис-Абебе придется одновременно распределять свои военные ресурсы между несколькими направлениями. В этом контексте можно рассматривать и тот факт, что федеральное руководство в последнее время вместо масштабных наземных операций отдает предпочтение более ограниченному военному подходу, опирающемуся прежде всего на авиацию и беспилотные летательные аппараты. Такой подход способен удерживать конфликт под контролем, однако пока политические проблемы остаются нерешенными, он лишь отложит цену новой войны. Еще более примечательным является постепенный разворот системы союзов, существовавшей в период войны 2020-2022 годов. Силы Тиграя, некоторые группировки Фана и Эритрея в прошлом были противниками, воевавшими друг с другом. Сегодня их все больше объединяет недовольство правительством Аддис-Абебы. Превращение этого совпадения интересов в устойчивый и институциализированный союз маловероятно. Исторические разногласия между ними, территориальные претензии и взаимное недоверие остаются чрезвычайно сильными. Тем не менее, общее восприятие угрозы может позволить им действовать одновременно на тактическом и оперативном уровнях. Именно это и представляет опасность для Аддис-Абебы. В итоге перед федеральным правительством возникает не единый идеологически сплоченный фронт, а множество различных игроков, действующих по разным причинам, но одновременно оказывающих давление на власть. Война в Судане еще больше усложняет эту ситуацию. Недоверие, возникшее между Хартумом и Аддис-Абебой, в частности из-за подозрений суданской армии, что Эфиопия предоставляет силам быстрого реагирования пространство для действий, напрямую связывает локальные конфликты на западной границе Эфиопии с региональным соперничеством.

0: если учитывать исторические связи суданской армии с силами Тиграя, а также все более обостряющееся соперничество Эритреи с Аддис-Абебой, Западный Тиграй может перестать быть исключительно внутренним фронтом Эфиопии и превратиться в зону борьбы за влияние в треугольнике Судан, Эритрея, Эфиопия. Поэтому будущее Преторийского соглашения зависит не только от нормализации отношений между Тиграем и федеральным правительством. Если не будет достигнут прогресс в вопросах статуса Западного Тиграя, возвращение перемещенного населения и формирование послевоенного политического порядка, сдерживающий эффект соглашения будет ослабевать. Главная угроза для Эфиопии заключается не столько в новой войне в Тиграе, сколько в объединении отдельных кризисов внутри страны посредством одновременного установления связей с региональными игроками. Такой сценарий способен превратить стоящую перед Аддис-Абебой проблему безопасности из конфликта между центром и периферией в многоплановую и трансграничную борьбу за влияние. Дорогие друзья, это была оценка координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Кана Девиджи Оглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Тюркия и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связи для перехода к стратегическому партнерству. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Вьетнама То Ламом в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тюркия продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом заявил глава управления коммуникации при администрации президента Тюркии Бурхан-Эттин Дуран по случаю Международного дня мира. США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомления о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативы по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Альмира Демирдалич. В операторской нам помогает Гюкам Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России» и «Зоны конфликта в Африке».

Вначале коротко о событиях дня. Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan призвал реформировать Совбез ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Türkiye и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связей для перехода к стратегическому партнерству. Türkiye продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом заявил глава управления коммуникаций при администрации президента Türkiye Burhanettin Duran. США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомлений о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативы по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan призвал реформировать Совет Безопасности ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Свою позицию президент Erdoğan изложил в статье, посвященной реформированию ООН. По его словам, нынешняя международная система нуждается в более справедливом механизме принятия решений, который не позволит отдельным государствам блокировать позицию большинства. Наш призыв «Мир больше пяти» – это приглашение к более широкому пониманию ответственности, подчеркнул президент Türkiye. Формула отсылает к 5 постоянным членам Совбеза ООН – США, России, Китаю, Великобритании и Франции, обладающим право вето. Türkiye уже на протяжении многих лет выступает за изменение этой системы. Президент Эрдоган призвал сформировать широкую международную коалицию вокруг принципа, согласно которому ни одно государство не должно иметь постоянного права блокировать волю большинства международного сообщества. По его мнению, для построения более справедливого мира необходимо объединить опыт, возможности и политическую волю государств из разных регионов на общей платформе. Президент Türkiye подчеркнул, что Анкара намерена и дальше активно участвовать в обсуждении реформы глобальной системы управления. Türkiye с ее глубоко укоренившейся государственной традицией, дипломатическим потенциалом и прочными отношениями с различными регионами продолжит брать на себя ответственность в этом поиске реформ, заявил президент Эрдоган. Анкара последовательно продвигает реформу Совета Безопасности под лозунгом «Мир больше пяти», утверждая, что нынешняя система, в которой право вето сосредоточено у ограниченного числа государств, недостаточно отражает принципы.

равенства и представительства в современном мире. Туркмения и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связи для перехода к стратегическому партнерству. Президент Туркмении Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Вьетнама То Ламом в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи Эрдоган приветствовал позитивный ответ Вьетнама на предложение Туркмении повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства, а также подчеркнул важность сотрудничества в сфере инвестиций, торговли и оборонной промышленности. По прибытии в Нью-Йорк Эрдоган также провел встречи с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Аль-Менфи и кронпринцем Кувейта шейхом Сабахом Аль-Халидом Ас-Сабахом. Ожидается, что в течение недели высокого уровня турецкий лидер проведет еще ряд двусторонних переговоров с мировыми лидерами. Туркмения продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом заявил глава управления коммуникации при администрации президента Туркмении Бурханеттин Дуран. В заявлении по случаю Международного дня мира Дуран отдельно остановился на ситуации в Газе. По его словам, страдания детей, женщин и мирных жителей требуют от мирового сообщества выступать на стороне справедливости, совести и мира. В то время, когда самые фундаментальные человеческие ценности подвергаются серьезному испытанию в Газе, общей ответственностью человечества перед лицом страданий детей, женщин и невинных гражданских является выступление на стороне справедливости, совести и мира, написал Дуран в соцсети X. Он подчеркнул, что для создания более пригодного для жизни мира необходимо слышать голоса угнетенных, ставить человеческую жизнь выше любых соображений и защищать справедливость для всех. Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдоана Туркмения продолжит поддерживать тех, кто сталкивается с несправедливостью и притеснением, где бы они ни находились, в полной мере использовать возможности дипломатии и работать ради более справедливого мира, заявил Дуран. Он также выразил надежду на мир, в котором замолчат оружие, будут преобладать право и совесть, а детям не придется расти в тени войны, притеснений или геноцида.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомления о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент по итогам консультации с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Ли Фэном в Нью-Йорке. Мы считаем, что, как и в любой трансграничной деятельности, переход от непрозрачности к большей прозрачности между первой и второй державами мира в области ИИ чрезвычайно важен, заявил Бессент. Переговоры прошли в рамках подготовки к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США, который пройдет с 23 по 25 сентября, и его саммиту с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 сентября. Встреча представительных делегаций состоялась на фоне растущей обеспокоенности экспертного сообщества и технологических лидеров рисками неконтролируемого развития искусственного интеллекта. В рамках договоренностей стороны планируют запустить постоянный формат ИИ-диалогов США и Китая с проведением следующих экспертных консультаций в Шэньчжэне. Помимо безопасности ИИ, на переговорах обсуждались вопросы снижения торговых пошлин и механизмы работы Совета по торговле в преддверии истечения срока тарифного перемирия 10 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативу по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. Макрон охарактеризовал переговоры с Трампом как очень хорошие и конструктивные, подчеркнув необходимость скорейшего усиления оборонительных возможностей Киева. Мы подробно обсудили ситуацию вокруг Украины и России, а также необходимость быстрее и с большей силой помочь нашим украинским друзьям в поставках систем-перехватчиков, поскольку с точки зрения обороны это ключевой вопрос, заявил французский лидер. Без раскрытия деталей он добавил, что обе стороны предметно сфокусировались на идее прекращения атак по объектам энергетического сектора. Тему энергетического моратория Макрон также вынес на обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента Франции, поддержка украинской энергосистемы остается приоритетом на пороге зимы, а ключевые решения по деэскалации должны стать предметом консультации на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Данное обсуждение проходит на фоне состоявшегося ранее телефонного разговора между Трампом и Зеленским. По данным СМИ, глава Белого дома призвал украинскую сторону воздержаться от атак на российские НПЗ, указывая на растущий дефицит дизельного топлива на мировых рынках. Зеленский, в свою очередь, назвал условием прекращения ударов по российским НПЗ аналогичные шаги Кремля по деэскалации, включая защиту критической инфраструктуры и продовольственного экспорта. Во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке запланирована личная встреча Трампа и Зеленского, где вопрос энергетики станет центральной темой. В условиях. Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф встретился в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на фоне предупреждений о возможной быстрой эскалации войны на Ближнем Востоке. Во встрече также участвовал глава египетской разведки Хасан Рашад. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и в Газе и Судане, атаки на страны Басрийского залива, а также угрозы морской безопасности. Визит Рэдклиффа состоялся через несколько дней после встречи Сиси с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Одной из ключевых тем стала безопасность судоходства в Красном море и в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Продолжающиеся конфликты в регионе уже затрагивают воздушное и морское сообщение, экспорт энергоресурсов и цены на нефть. Госдепартамент США предупредил о возможности быстрого расширения конфликта. Уважаемые слушатели, это были новости. Сейчас на нашем эфире прозвучит песня «Бусевда Бушехресымас» в исполнении Денис Секем. Вслед за ней Яшар исполнит песню «Топлай вербени».

taraf ben. Gel de toplayıver bizi. Bir taraf sen.

Уважаемые слушатели, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Партия «Единая Россия», согласно предварительным итогам выборов, получает конституционное большинство в Госдуме РФ 9-го созыва. Как сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на ЦК РФ, «Единая Россия», как сообщается, набирает 57,76% голосов. Это около 130 парламентских мест. На втором месте, согласно предварительным итогам голосования, КПРФ – 13,89% голосов. На третьем – ЛДПР – 8,77%. На четвертом – «Новые люди» – 7,97%. Между тем, «Справедливая Россия» получает 4,99% голосов. Кандидаты «Единой России» также лидируют в 208 одномандатных округах из 225, следует из данных ЦИК РФ. Представители КПРФ заняли первое место в 5 одномандатных округах, представители «Справедливой России» и самовыдвиженцы – в 4. Кандидаты ЛДПР лидируют в 2 одномандатных округах, «Родины» – в 1. Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» набирает больше голосов на выборах в Госдуму 9-го созыва, чем во время кампании 2021 года. 20 сентября в России завершилось трехдневное голосование. Последними закрылись участки.

Сергей Миняйло также переизбран. За него проголосовал 61 депутат местного парламента. Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с результатом 99,85%. Для Рамзана Кадырова эти прямые выборы стали третьими за время его нахождения во главе Чеченской республики. В 2021 году он получил 99,7% голосов при явке в 94,61%. В 2016 году 97,94% при явке в 94,8%. В Северокавказском федеральном округе из 7 регионов только в Чечне и в Ставропольском крае остаются прямые выборы глав. Во всех остальных республиках – Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – главу утверждает парламент по представлению президента. На выборах в региональные парламенты предварительно лидирует «Единая Россия» в подавляющем большинстве регионов, где проходили кампании. Партия «Яблоко» предварительно проходит в Новгородскую областную думу. Она набрала 5,89% голосов по ДЭК после обработки 91,88% протоколов. Это единственный регион, куда партия была допущена до выборов.

В Петербурге хотят существенно расширить перечень сфер, в которых иностранным гражданам, работающим по патентам, запрещено трудиться. Соответствующий проект постановления опубликован 21 сентября на портале антикоррупционной экспертизы. Помимо такси и курьерской доставки, ограничения предлагают распространить на розничную торговлю, фитнес-центры, спортивные клубы, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, а также ряд медицинских и санитарных организаций. В розничной торговле запрет затронет практически все основные категории продуктов. От фруктов и овощей до мяса, рыбы, хлеба, молочных продуктов, круп и детского питания. Компании, на которые распространятся новые требования, должны будут до 1 декабря 2026 года укомплектовать штат в соответствии с ними. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Запрет на работу иностранцев в такси и курьерской доставке действует в Петербурге уже сейчас. Его также планируют продлить на 2027 год. После введения ограничений в городе участились проверки иностранных работников, а бизнес начал опасаться дальнейшего расширения запрета. Предприниматели предупреждали о возможной нехватке кадров в общепите и индустрии красоты. Последствия кадрового дефицита уже значительно отразились на стоимости услуг. После ограничений в такси и доставке издержки перевозчиков и сервисов выросли. Доставка продуктов и еды в Петербурге подорожала в среднем на 25%, а срочная доставка – более чем на 40%. Стоимость поездок на такси в конце 2025 года прибавила около 12%. При этом цены на такси в Петербурге росли и до введения ограничений. По данным Яндекс.Такси, за 12 месяцев к июлю 2025 года стоимость поездок в Петербурге и Ленинградской области увеличилась на 18%. Это был максимальный рост среди российских регионов с городами-миллионниками. Для сравнения, в Москве и Подмосковье тарифы выросли на 16%. Еще сильнее рост выглядел по итогам 2024 года. Средний чек на поездки в Петербурге увеличился почти на 45%. Одной из причин эксперты называли нехватку водителей. За год число перевозчиков сократилось примерно на треть. Одновременно дорожали топливо, автомобильные запчасти и обслуживание. А высокая ключевая ставка увеличила расходы на лизинг и кредитование.

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть» остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников 20 сентября. Как сообщили Рейтер, три источника в отрасли, после падения дронов на территории предприятия произошли пожары на обеих установках первичной переработки нефти. По словам источников агентства, на восстановление поврежденных установок и возобновление работы завода могут потребоваться несколько недель. «Газпромнефть» не ответила на запрос Рейтер о комментарии. Одна из

Установок АВТ-6 способны перерабатывать 21,4 тысячи тонн нефти в сутки, что составляет 53% общей мощности завода. На вторую установку «Еро-Плюс» приходится оставшиеся 47% с мощностью 18,8 тысячи тонн в сутки. С 21 сентября топливо московского МПЗ не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. По данным Рейтер, в 2024 году завод перерабатывал 11,6 миллиона тонн нефти или около 230 тысяч баррелей в сутки. На предприятии было произведено 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума. О возможном применении нового оружия при этой атаке ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что впервые была использована ракета «Пеликан», которую разрабатывает украинская компания «Firepoint». По его словам, среди примененных средств также были FP-1, РЗ-100, МИЧ-2000, «Поляница», «Вендетта», «Лютый», «Барс», «Фламинго» и «Сечень». В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора, написал Зеленский. Ракета FP-7, по данным ранее опубликованной информации, способна нести до 150 килограммов боевой части. Запускается с наземной установки и может развивать скорость до 1500 метров в секунду. Основатель и главный конструктор Firepoint Денис Штилерман сравнивал ее с американской системой «Этакамс». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о повреждении объекта на территории московского МПЗ. Следственный комитет России после атаки возбудил уголовное дело, заявив об использовании беспилотников и повреждении объектов гражданской, промышленной и логистической инфраструктуры. О применении ракеты «Пеликан» российские власти не сообщали. По данным Генштаба ВСУ, на московском НПЗ в Капотне были повреждены установка первичной обработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго.

Хотя война в Тиграе, продолжающаяся в Эфиопии в 2020 и 2022 годах, завершилась подписанием Преторийского соглашения, значительная часть фундаментальных политических и территориальных разногласий, ставших причиной конфликта, так и осталась неразрешенной. Поэтому вновь усилившаяся в последнее время военная активность в Западном Тиграе не должна рассматриваться исключительно как новое обострение в сфере безопасности между федеральным правительством и силами Тиграя. Борьба за Велткайский район может перерасти в более масштабный региональный кризис в сфере безопасности, в котором внутренние политические противоречия Эфиопии переплетаются с войной в Судане, ухудшением отношений с Эритреей и восстанием Фана в регионе Амхара. Предлагаем вашему вниманию оценку координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджиоглу.

0: этому вопросу. Значение Вэл-Кайта прежде всего обусловлено его географическим положением. Этот район западного Тиграя, простирающийся до границ Судана и Эритреи, является важной частью северо-западного коридора Эфиопии. Одновременно он имеет стратегическое значение с точки зрения сельскохозяйственного производства, приграничной торговли и маршрутов, связывающих Эфиопию с внешним миром через Судан. Поэтому вопрос контроля над Вэл-Кайтом выходит за рамки исторического спора о территориальной принадлежности между Тиграем и Амхарой и непосредственно связан для Аддис-Абебы с обеспечением безопасности границ страны и ее региональной связанностью. По этой причине попытка сил Тиграя вновь установить контроль над районом не будет воспринята федеральным правительством как обычный локальный территориальный спор. Главный риск заключается в том, что различные очаги конфликта в Эфиопии постепенно начинают связываться между собой. С одной стороны, федеральному правительству приходится противостоять формированиям ФАНа в регионе Амхара, а с другой – решать проблемы безопасности в Оромии. Повторное открытие фронта в Тиграе может привести к тому, что Аддис-Абебе придется одновременно распределять свои военные ресурсы между несколькими направлениями. В этом контексте можно рассматривать и тот факт, что федеральное руководство в последнее время вместо масштабных наземных операций отдает предпочтение более ограниченному военному подходу, опирающемуся прежде всего на авиацию и беспилотные летательные аппараты. Такой подход способен удерживать конфликт под контролем, однако пока политические проблемы остаются нерешенными, он лишь отложит цену новой войны. Еще более примечательным является постепенный разворот системы союзов, существовавшей в период войны 2020-2022 годов. Силы Тиграя, некоторые группировки ФАНа и Эритрея в прошлом были противниками, воевавшими друг с другом. Сегодня их все больше объединяет недовольство правительством Аддис-Абебы. Превращение этого совпадения интересов в устойчивый и институциализированный союз маловероятно. Исторические разногласия между ними, территориальные претензии и взаимное недоверие остаются чрезвычайно сильными. Тем не менее, общее восприятие угрозы может позволить им действовать одновременно на тактическом и оперативном уровнях. Именно это и представляет опасность для Аддис-Абебы. В итоге перед федеральным правительством возникает не единый идеологически сплоченный фронт, а множество различных игроков, действующих по разным причинам, но одновременно оказывающих давление на власть. Война в Судане еще больше усложняет эту ситуацию. Недоверие, возникшее между Хартумом и Аддис-Абебой, в частности из-за подозрений суданской армии, что Эфиопия предоставляет силам быстрого реагирования пространство для действий, напрямую связывает локальные конфликты на западной границе Эфиопии с региональным соперничеством. Если учитывать исторические связи суданской армии с силами Тиграя, а также все более обостряющееся соперничество Эритреи с Аддис-Абебой, западный Тиграй может перестать быть исключительно внутренним фронтом Эфиопии и превратиться в зону борьбы за влияние в треугольнике Судан, Эритрея, Эфиопия. Поэтому будущее Преторийского соглашения зависит не только от нормализации отношений между Тиграем и федеральным правительством. Если не будет достигнут прогресс в вопросах статуса западного Тиграя, возвращение перемещенного населения и формирование послевоенного политического порядка, сдерживающий эффект соглашения, будет ослабевать. Главная угроза для Эфиопии заключается не столько в новой войне в Тиграе, сколько в объединении отдельных кризисов внутри страны посредством одновременного установления связей с региональными игроками. Такой сценарий способен превратить стоящую перед Аддис-Абебой проблему безопасности из конфликта между центром и периферией в многоплановую и трансграничную борьбу за влияние. Дорогие друзья, это была оценка координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Кана Деведжи Оглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Тюркия и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связей для перехода к стратегическому партнерству. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Вьетнама То Ламом в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тюркия продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом заявил глава управления коммуникации при администрации президента Тюркии Бурхан-Эттин Дуран по случаю Международного дня мира. США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомления о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативы по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Сари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция ғанг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
16: Петершия радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода Турция уни радиосы.
18: Аич радио Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
2: Эфирда Турция овоза.
6: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
4: Е садай Турция.
9: Аңлап атқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
13: Эво Ифонетис Түркия.
1: Олди Радио Глас Түркия.
15: Гидар Рэби Амурия Түркия.
10: Ини Адала Радио Суара Түркия.
0: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
12: Эсте Радио Вожда Түркия.
19: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
4: Зборува Гласот на Түркия.
18: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
19: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
1: Олды Радио Глас Туркия.
8: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В операторской нам помогает Гюкам Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России» и «Зоны конфликта в Африке».

Вначале коротко о событиях дня. Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan призвал реформировать Совбез ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Türkiye и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связей для перехода к стратегическому партнерству. Türkiye продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом заявил глава управления коммуникаций при администрации президента Türkiye Burhanettin Duran. США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомлений о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта.

интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативы по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Свою позицию президент Эрдоган изложил в статье, посвященной реформированию ООН. По его словам, нынешняя международная система нуждается в более справедливом механизме принятия решений, который не позволит отдельным государствам блокировать позицию большинства. Наш призыв «Мир больше пяти» – это приглашение к более широкому пониманию ответственности, подчеркнул президент Туркии. Формула отсылает к 5 постоянным членам Совбеза ООН – США, России, Китаю, Великобритании и Франции, обладающим право вето. Туркия уже на протяжении многих лет выступает за изменение этой системы. Президент Эрдоган призвал сформировать широкую международную коалицию вокруг принципа, согласно которому ни одно государство не должно иметь постоянного права блокировать волю большинства международного сообщества. По его мнению, для построения более справедливого мира необходимо объединить опыт, возможности и политическую волю государств из разных регионов на общей платформе. Президент Туркии подчеркнул, что Анкара намерена и дальше активно участвовать в обсуждении реформы глобальной системы управления. Туркия с ее глубоко укоренившейся государственной традицией, дипломатическим потенциалом и прочными отношениями с различными регионами продолжит брать на себя ответственность в этом поиске реформ, заявил президент Эрдоган. Анкара последовательно продвигает реформу Совета Безопасности под лозунгом «Мир больше пяти», утверждая, что нынешняя система, в которой право вето сосредоточено у ограниченного числа государств, недостаточно отражает принципы равенства и представительства в современном мире. Туркия и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связей для перехода к стратегическому партнерству. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Вьетнама То Ламом в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи Эрдоган приветствовал позитивный ответ Вьетнама на предложение Туркии повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства, а также подчеркнул важность сотрудничества в сфере инвестиций, торговли и оборонной промышленности. По прибытии в Нью-Йорк Эрдоган также провел встречи с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Аль-Менфи и кронпринцем Кувейта шейхом Сабахом Аль-Халидом Ас-Сабахом. Ожидается, что в течение недели высокого уровня турецкий лидер проведет еще ряд двусторонних переговоров с мировыми лидерами. Туркия продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом заявил глава управления коммуникаций при администрации президента Туркии Бурханеттин Дуран. В заявлении по случаю Международного дня мира Дуран отдельно остановился на ситуации в Газе. По его словам, страдания детей, женщин и мирных жителей требуют от мирового сообщества выступать на стороне справедливости, совести и мира. В то время, когда самые фундаментальные человеческие ценности подвергаются серьезному испытанию в Газе, общей ответственностью человечества перед лицом страданий детей, женщин и невинных гражданских является выступление на стороне справедливости, совести и мира, написал Дуран в соцсети X. Он подчеркнул, что для создания более пригодного для жизни мира необходимо слышать голоса угнетенных, ставить человеческую жизнь выше любых соображений и защищать справедливость для всех. Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдоана Туркия продолжит поддерживать тех, кто сталкивается с несправедливостью и притеснением, где бы они ни находились, в

полной мере использовать возможности дипломатии и работать ради более справедливого мира, заявил Дуран. Он также выразил надежду на мир, в котором замолчат оружие, будут преобладать право и совесть, а детям не придется расти в тени войны, притеснений или геноцида.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомления о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент по итогам консультации с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Ли Фэном в Нью-Йорке. Мы считаем, что, как и в любой трансграничной деятельности, переход от непрозрачности к большей прозрачности между первой и второй державами мира в области ИИ чрезвычайно важен, заявил Бессент. Переговоры прошли в рамках подготовки к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США, который пройдет с 23 по 25 сентября, и его саммиту с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 сентября. Встреча представительных делегаций состоялась на фоне растущей обеспокоенности экспертного сообщества и технологических лидеров рисками неконтролируемого развития искусственного интеллекта. В рамках договоренностей стороны планируют запустить постоянный формат ИИ-диалогов США и Китая с проведением следующих экспертных консультаций в Шэньчжэне. Помимо безопасности ИИ, на переговорах обсуждались вопросы снижения торговых пошлин и механизмы работы Совета по торговле в преддверии истечения срока тарифного перемирия 10 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативу по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. Макрон охарактеризовал переговоры с Трампом как очень хорошие и конструктивные, подчеркнув необходимость скорейшего усиления оборонительных возможностей Киева. Мы подробно обсудили ситуацию вокруг Украины и России, а также необходимость быстрее и с большей силой помочь нашим украинским друзьям в поставках систем-перехватчиков, поскольку с точки зрения обороны это ключевой вопрос, заявил французский лидер. Без раскрытия деталей он добавил, что обе стороны предметно сфокусировались на идее прекращения атак по объектам энергетического сектора. Тему энергетического моратория Макрон также вынес на обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента Франции, поддержка украинской энергосистемы остается приоритетом на пороге зимы, а ключевые решения по деэскалации должны стать предметом консультации на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Данное обсуждение проходит на фоне состоявшегося ранее телефонного разговора между Трампом и Зеленским. По данным СМИ, глава Белого дома призвал украинскую сторону воздержаться от атак на российские НПЗ, указывая на растущий дефицит дизельного топлива на мировых рынках. Зеленский, в свою очередь, назвал условием прекращения ударов по российским НПЗ аналогичные шаги Кремля по деэскалации, включая защиту критической инфраструктуры и продовольственного экспорта. Во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке запланирована личная встреча Трампа и Зеленского, где вопрос энергетики станет центральной темой. В условиях. Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф встретился в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на фоне предупреждений о возможной быстрой эскалации войны на Ближнем Востоке. Во встрече также участвовал глава египетской разведки Хасан Рашад. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и в Газе и Судане, атаки на страны Басрийского залива, а также угрозы морской безопасности. Визит Рэдклиффа состоялся через несколько дней после встречи с

Си с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Одной из ключевых тем стала безопасность судоходства в Красном море и в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Продолжающиеся конфликты в регионе уже затрагивают воздушное и морское сообщение, экспорт энергоресурсов и цены на нефть. Госдепартамент США предупредил о возможности быстрого расширения конфликта. Уважаемые слушатели, это были новости. А сейчас на нашем эфире прозвучит песня «Бусевда Бушехре Сыгмас» в исполнении Денис Секе. Вслед за ней Яшар исполнит песню «Топлай Вербени».

Уважаемые слушатели, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Партия «Единая Россия», согласно предварительным итогам выборов, получает конституционное большинство в Госдуме РФ 9-го созыва. Как сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на ЦК РФ, «Единая Россия», как сообщается, набирает 57,76% голосов. Это около 130 парламентских мест. На втором месте, согласно предварительным итогам голосования, КПРФ – 13,89% голосов. На третьем – ЛДПР – 8,77%. На четвертом – «Новые люди» – 7,97%. Между тем, «Справедливая Россия» получает 4,99% голосов. Кандидаты «Единой России» также лидируют в 208 одномандатных округах из 225, следует из данных ЦИК РФ. Представители КПРФ заняли первое место в 5 одномандатных округах, представители «Справедливой России» и самовыдвиженцы – в 4. Кандидаты ЛДПР лидируют в 2 одномандатных округах, «Родины» – в 1. Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» набирает больше голосов на выборах в Госдуму 9-го созыва, чем во время кампании 2021 года. 20 сентября в России завершилось трехдневное голосование. Последними закрылись участки в Калининградской области. Выбирали депутатов Госдумы 9-го созыва, губернаторов и региональные парламенты.

В России также завершается подсчет голосов на выборах глав регионов. Так, согласно предварительным итогам голосования, в Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов переизбран главой республики. В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов парламента. Решение принято единогласно. В Северной Осетии Сергей Миняйло также переизбран. За него проголосовал 61 депутат местного парламента. Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с результатом 99,85%. Для Рамзана Кадырова эти прямые выборы стали третьими за время его нахождения во главе Чеченской республики. В 2021 году он получил 99,7% голосов при явке в 94,61%. В 2016 году 97,94% при явке в 94,8%. В Северокавказском федеральном округе из 7 регионов только в Чечне и в Ставропольском крае остаются прямые выборы глав. Во всех остальных республиках – Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – главу утверждает парламент по представлению президента. На выборах в региональные парламенты предварительно лидирует «Единая Россия» в подавляющем большинстве регионов, где проходили кампании. Партия «Яблоко» предварительно проходит в Новгородскую областную думу. Она набрала 5,89% голосов по ДЭК после обработки 91,88% протоколов. Это единственный регион, куда партия была допущена до выборов.

В Петербурге хотят существенно расширить перечень сфер, в которых иностранным гражданам, работающим по патентам, запрещено трудиться. Соответствующий проект постановления о

Публикован 21 сентября на портале «Антикоррупционной экспертизы». Помимо такси и курьерской доставки, ограничения предлагают распространить на розничную торговлю, фитнес-центры, спортивные клубы, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, а также ряд медицинских и санитарных организаций. В розничной торговле запрет затронет практически все основные категории продуктов – от фруктов и овощей до мяса, рыбы, хлеба, молочных продуктов, круп и детского питания. Компании, на которые распространятся новые требования, должны будут до 1 декабря 2026 года укомплектовать штат в соответствии с ними. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Запрет на работу иностранцев в такси и курьерской доставке действует в Петербурге уже сейчас. Его также планируют продлить на 2027 год. После введения ограничений в городе участились проверки иностранных работников, а бизнес начал опасаться дальнейшего расширения запрета. Предприниматели предупреждали о возможной нехватке кадров в общепитии и индустрии красоты. Последствия кадрового дефицита уже значительно отразились на стоимости услуг. После ограничений в такси и доставке издержки перевозчиков и сервисов выросли. Доставка продуктов и еды в Петербурге подорожала в среднем на 25%, а срочная доставка – более чем на 40%. Стоимость поездок на такси в конце 2025 года прибавила около 12%. При этом цены на такси в Петербурге росли и до введения ограничений. По данным Яндекс.Такси, за 12 месяцев к июлю 2025 года стоимость поездок в Петербурге и Ленинградской области увеличилась на 18%. Это был максимальный рост среди российских регионов с городами-миллионниками. Для сравнения, в Москве и Подмосковье тарифы выросли на 16%. Еще сильнее рост выглядел по итогам 2024 года. Средний чек на поездки в Петербурге увеличился почти на 45%. Одной из причин эксперты называли нехватку водителей. За год число перевозчиков сократилось примерно на треть. Одновременно дорожали топливо, автомобильные запчасти и обслуживание. А высокая ключевая ставка увеличила расходы на лизинг и кредитование.

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть» остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников 20 сентября. Как сообщили Рейтер, три источника в отрасли, после падения дронов на территории предприятия произошли пожары на обеих установках первичной переработки нефти. По словам источников агентства, на восстановление поврежденных установок и возобновление работы завода могут потребоваться несколько недель. «Газпромнефть» не ответила на запрос Рейтер о комментарии. Одна из установок АВТ-6 способна перерабатывать 21,4 тысячи тонн нефти в сутки, что составляет 53% общей мощности завода. На вторую установку «Юро-плюс» приходится оставшиеся 47% с мощностью 18,8 тысячи тонн в сутки. С 21 сентября топливо московского МПЗ не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. По данным Рейтер, в 2024 году завод перерабатывал 11,6 миллиона тонн нефти или около 230 тысяч баррелей в сутки. На предприятии было произведено 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума. О возможном применении нового оружия при этой атаке ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что впервые была использована ракета «Пеликан», которую разрабатывает украинская компания «Firepoint». По его словам, среди примененных средств также были FP-1, RZ-100, МИЧ-2000, «Поляница», «Вендетта», «Лютый Барс», «Фламинго» и «Сечень». В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора, написал Зеленский. Ракета FP-7, по данным ранее опубликованной информации, способна нести до 150 килограммов боевой части, запускается с наземной установки и может развивать скорость до 1500 метров в секунду. Основатель и главный конструктор Firepoint Денис Штиллерман сравнивал ее с американской системой «Этакамс». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о повреждении

объекта на территории московского МПЗ. Следственный комитет России после атаки возбудил уголовное дело, заявив об использовании беспилотников и повреждении объектов гражданской, промышленной и логистической инфраструктуры. О применении ракеты «Пеликан» российские власти не сообщали. По данным Генштаба ВСУ, на московском НПЗ в Капотне были повреждены установка первичной обработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго.

Хотя война в Тиграе, продолжающаяся в Эфиопии в 2020 и 2022 годах, завершилась подписанием Преторийского соглашения, значительная часть фундаментальных политических и территориальных разногласий, ставших причиной конфликта, так и осталась неразрешенной. Поэтому вновь усилившаяся в последнее время военная активность в западном Тиграе не должна рассматриваться исключительно как новое обострение в сфере безопасности между федеральным правительством и силами Тиграя. Борьба за Велткайский район может перерасти в более масштабный региональный кризис в сфере безопасности, в котором внутренние политические противоречия Эфиопии переплетаются с войной в Судане, ухудшением отношений с Эритреей и восстанием Фана в регионе Амхара. Предлагаем вашему вниманию оценку координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджиоглу по этому вопросу. Значение Велкайта прежде всего обусловлено его географическим положением. Этот район западного Тиграя, простирающийся до границ Судана и Эритреи, является важной частью северо-западного коридора Эфиопии. Одновременно он имеет стратегическое значение с точки зрения сельскохозяйственного производства, приграничной торговли и маршрутов, связывающих Эфиопию с внешним миром через Судан. Поэтому вопрос контроля над Велткайтом выходит за рамки исторического спора о территориальной принадлежности между Тиграем и Амхарой и непосредственно связан для Аддис-Абебы с обеспечением безопасности границ страны и ее региональной связанностью. По этой причине попытка сил Тиграя вновь установить контроль над районом не будет воспринята федеральным правительством как обычный локальный территориальный спор. Главный риск заключается в том, что различные очаги конфликта в Эфиопии постепенно начинают связываться между собой. С одной стороны, федеральному правительству приходится противостоять формированиям Фана в регионе Амхара, а с другой – решать проблемы безопасности в Оромии. Повторное открытие фронта в Тиграе может привести к тому, что Аддис-Абебе придется одновременно распределять свои военные ресурсы между несколькими направлениями. В этом контексте можно рассматривать и тот факт, что федеральное руководство в последнее время вместо масштабных наземных операций отдает предпочтение более ограниченному военному подходу, опирающемуся прежде всего на авиацию и беспилотные летательные аппараты. Такой подход способен удерживать конфликт под контролем, однако пока политические проблемы остаются неизвестными,

0: нерешенными, он лишь отложит цену новой войны. Еще более примечательным является постепенный разворот системы союзов, существовавшей в период войны 2020-2022 годов. Силы Тиграя, некоторые группировки Фана и Эритрея в прошлом были противниками, воевавшими друг с другом. Сегодня их все больше объединяет недовольство правительством Аддис-Абебы. Превращение этого совпадения интересов в устойчивый и институциализированный союз маловероятно. Исторические разногласия между ними, территориальные претензии и взаимное недоверие остаются чрезвычайно сильными. Тем не менее, общее восприятие угрозы может позволить им действовать одновременно на тактическом и оперативном уровнях. Именно это и представляет опасность для Аддис-Абебы. В итоге перед федеральным правительством возникает не единый идеологически сплоченный фронт, а множество различных игроков, действующих по разным причинам, но одновременно оказывающих давление на власть. Война в Судане еще больше усложняет эту ситуацию. Недоверие, возникшее между Хартумом и Аддис-Абебой, в частности из-за подозрений суданской армии, что Эфиопия предоставляет силам быстрого реагирования пространство для действий, напрямую связывает локальные конфликты на западной границе Эфиопии с региональным соперничеством. Если учитывать исторические связи суданской армии с силами Тиграя, а также все более обостряющееся соперничество Эритреи с Аддис-Абебой, западный Тиграй может перестать быть исключительно внутренним фронтом Эфиопии и превратиться в зону борьбы за влияние в треугольнике Судан, Эритрея, Эфиопия. Поэтому будущее Преторийского соглашения зависит не только от нормализации отношений между Тиграем и федеральным правительством. Если не будет достигнут прогресс в вопросах статуса западного Тиграя, возвращение перемещенного населения и формирование послевоенного политического порядка, сдерживающий эффект соглашения будет ослабевать. Главная угроза для Эфиопии заключается не столько в новой войне в Тиграе, сколько в объединении отдельных кризисов внутри страны посредством одновременного установления связей с региональными игроками. Такой сценарий способен превратить стоящую перед Аддис-Абебой проблему безопасности из конфликта между центром и периферией в многоплановую и трансграничную борьбу за влияние. Дорогие друзья, это была оценка координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджи Аглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН и отменить право вето, которым обладают 5 его постоянных членов. Тюркия и Вьетнам предпринимают шаги по укреплению связей для перехода к стратегическому партнерству. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Вьетнама То Ламом в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тюркия продолжит поддерживать людей, сталкивающихся с несправедливостью и притеснением по всему миру, и использовать дипломатические возможности для достижения более справедливого мира. Об этом заявил глава управления коммуникации при администрации президента Тюркии Бурхан-Эттин Дуран по случаю Международного дня мира. США и Китай провели переговоры о создании нового механизма уведомления о чрезвычайных инцидентах в области искусственного интеллекта, способных повлиять на национальную безопасность. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил инициативы по введению моратория на взаимные удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
1: Е, садай Тюркия.
7: Аңлават күнуңа Тюркия Овоза радиосы.
5: Эдо и фонетис Тюркия.
12: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.